0: 98 МГц. Hit FM. Hit
1: FM. Привет, Узбекистан! С вами Лобода. С радостью представляю вам сегодня мой новый трек на радио Hit FM 98. Всем приятного прослушивания и много-много любви.

0: Football Time. Dusan Badancıma geçe. Saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş hami Manol.
1: Немецкий бренд Manol. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
0: Реклама будем. 30 598 00.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ге ығамыз. Баш хакем Ширин Гафурова. Баш хоми Маннол.
1: Немецкий бренд Маннол – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Маннол. Маннол. Качество, проверенное временем.
2: Пуль керакма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульны ишлатинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
0: Хитафм реклама бўлими. 33 598 00.
3: Barcha-barcha Hit FM'ni qadirdon tinglovchilarga assalomu alaykum deyman. Jazirama yozning 17-chi kunidan omonmisiz? Kuningiz, haftangiz xayrli, omadli, barokatli davom etaversin deyman. 13:12 poytaxtda soat Lifestyle loyihasi Hit FM 98 manzillarida boshlandi azizlar.

0: Toronto terma jamoasi. Agar savolni eshitgan bo'lsangiz, biz hali maydonga tushib o'ynamadik. O'ynamasimizdan oldin shuncha voqea. Eron o'ynadi-ku. Bu hali o'ynamadi. Bu endi o'ynaydi terma jamoa va yer qimirlashiga ham guvoh bo'ldi. Amerikadagi tornadoni ham boshdan kechirdi. Undan tashqari o'g'irliklarga ham guvoh bo'ldi. Shef Powerini ham ushlashdi. Nimaga ushlashdi bilmayman. Xullas, shuncha sarguzashtlarni boshdan kechirdi. Maydonga tushsak nima bo'larkin? Kuzatamiz qaysi terma jamoa haqida. Va mana muxlislarimiz Rustam to'g'ri javob, Nodir to'g'ri javob yozgan, Dilmurod, Sanjar Islomov, Botir Karimov, Faxriddin, Jamshid Ergashev, Sanjar Sobirov, Azamat, 772, Kamilov, Dilmurod to'g'ri javob, Uralov Navrozbek, Muzaffar, Kamoliddin, Алекс Никодан, Шкрулодан, Джавлон Сабировтан, Санджардан, Бурхондан, Султонхонович, охо, Джобли, Джидуков, Хамас, Шкрулор, Мимашин, Ульбургян, Чейн, Бош, Дегилар, Нохадам. Реклама, реклама, деньги, мито, кошек, кейфер, гехай, там, с вами, Джон Ли, футбол, тайм, Брозан, Санин, Бити, Энгели, Гимсбор.
1: Реклама. Футбол тайм. Душан Баданчумагече. Соат 18-да. Футбол фанатларыны. FM 98-ге ягамыз. Баш хакем Ширин Гафурова. Баш хоми Манол. Манол Германия бренді болып, бу майлаш махсулатлары, соутыш суйықликлары, автокосметика ва автомобиль ихтиот кысымларыны ішлап чыгаруфчы Европа корхонасыдыр. Мана 30 йыл давамыда дуньоның 100-тадан артық мамлекетлардегі миллионлап инсонлар Маннолның махсулатларыны танлап келмогдалар. Маннол. Вақт білян. Сыналген сфат.
2: Хитапым реклама болема. 33 598 00.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сот еттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.